Ату вот там фу калиха га аратта вот ашли. Итак, сувенирами кар, иншаллаху. Фальтири адын тина карлана. Шат джаба, Аллахи. Шат баракуй.

и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм

слепая воля провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит